0: ҳамнаво бо садои душанбе бошед. Бо садои душанбе бошед.
1: Мобильный подход к креативным новостям.
2: Информационная служба 102.2 FM. Садои Душанбе.
3: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Состоялся телефонный разговор президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона с президентом Исламской Республики Иран, уважаемым Масудом Пизишкионом. В начале беседы глава нашего государства и уважаемый Масуд Пизишкион обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступления благословенного праздника Иди Курбон. Лидер нации пожелал президенту Исламской Республики Иран здоровья и успехов во всему дружественному и братскому народу Ирана, мира, спокойствия, дальнейшего прогресса и процветания. Стороны также обсудили состояние и перспективы таджикско-иранских отношений дружбы и многогранного сотрудничества. Президент Таджикистана особо подчеркнул сегодняшнюю позитивную динамику развития взаимоотношений двух стран, а также значение регулярного диалога на высшем уровне. Наряду с этим президенты провели обмен мнениями по отдельным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по текущей ситуации в регионе Персидского залива. В этом контексте глава нашего государства, с удовлетворением отметив мирный переговорный процесс в этом направлении, выразил надежду на решение существующих в регионе проблем только политическими путями посредством конструктивного диалога. В ходе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества во имя устойчивого и безопасного будущего, учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Было подчеркнуто, что данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики и продвижение эффективных решений глобальных водных проблем. Напомним, что 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 началась 25 мая в Душанбе и продлится до 28 мая. Конференция проводится по инициативе правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами по развитию. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, которая проходит во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для людей», посвященная вопросам обеспечения устойчивого и справедливого доступа населения к услугам водоснабжения и санитарии в условиях кризисов, урбанизации и изменения социальных потребностей. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе тематической сессии участники рассмотрели вопросы обеспечения непрерывности услуг водоснабжения и санитарии в нестабильных, гуманитарных и пострадавших от кризисов регионах, а также механизмы развития устойчивых локальных систем водоснабжения с учетом принципов равенства, подотчетности и соблюдения прав человека. Было отмечено, что особое внимание уделялось поддержанию доступа населения к жизненно важным услугам в чрезвычайных ситуациях, укреплению взаимодействия между гуманитарной помощью и долгосрочными программами развития, а также вопросам финансирования, институциональной устойчивости и расширения возможностей местных органов власти. Тематическая сессия прошла в формате интерактивного диалога и включала две панельные дискуссии. Доступ, достоинство и непрерывность водоснабжения в нестабильных, гуманитарных и мобильных контекстах и местное предоставление услуг, равенство в городской среде и финансирование водоснабжения для населения. Соорганизаторами сессии выступили Швейцария и Гана. Соруководителями мероприятия стали Детский фонд организации Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, прошедшей во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия на тему «Вода для планеты», сообщает Ниат Ховар. Тематическая сессия была посвящена вопросам устойчивого направления водными ресурсами по всей гидрологической системе от ледников и горных истоков до рек, водно-болотных угодий, подземных вод и морских экосистем. В ходе обсуждения участники отметили, что изменение климата, деградация окружающей среды, сокращение ледников, ухудшение качества воды и рост социально-экономической нагрузки создают серьезные риски для глобальной водной безопасности и устойчивости экосистем. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, проходившей во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода в многосторонних процессах», сообщает агентство Ховар. В ходе сессии участники обсудили вопросы укрепления глобального управления водными ресурсами, интеграции водной повестки, международные экологические процессы и дальнейшего продвижения цели устойчивого развития номер 6 после 2030. Года. Было отмечено, что благодаря своему межсекторальному характеру ЦУР-6 сыграла важную роль в продвижении прав человека на чистую воду, санитарные условия и благоприятную окружающую среду. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028» премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным секретарем СКАТО госпожой Армидой Салсях Алишахбаной, сообщает Ниат Ховар. В начале беседы премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода высоко оценил роль Организации Объединенных Наций и ее экономической и социального органа ЭСКАТО в развитии государств-членов организации. В этой связи была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества со всеми структурами ООН. 26 мая в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 премьер-министр Республики Таджикистан Кохи Расулзода встретился с премьер-министром Республики Бурунди Нестором Нтахонтюе, сообщает агентство Ховар. Было отмечено, что между Таджикистаном и Бурунди существуют хорошие предпосылки для сотрудничества, использование которых будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, была подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей и создания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Бурунди по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода 25 мая встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Боуманом. Как сообщает Ниат Ховар, стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в сферах устойчивого развития, инфраструктуры, энергетики, управления государственными финансами и повышения уровня благосостояния населения. В завершении встречи собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. В Таджикистане весенний призыв новобранцев вооруженной силы выполнен на 100%. С началом весеннего призыва граждан на военную службу первыми в республике план по призыву уже в первый день выполнили города и районы Горно-Бадахшанской автономной области. Наряду с другими городами и районами страны, город Душанбе, а также города и районы Хатлунской области также одними из первых полностью выполнили установленный план. Это были главные новости к этому часу.
2: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке. Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: Тифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешагӣ рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехав дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? Фавран ғамхори хеш. Малҳами пардифен актив ро истифода баред. Формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтҳо ворид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. Ғамхори шумо ин малҳами пардифен актив.
10: Шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برمی سال.

Группа Cranberries Ode to My Family – песня, в которой столько тепла, воспоминаний, той самой искренности, по которой иногда скучаешь в шуме больших городов и быстрых дней. И именно с таким настроением мы начинаем этот эфир. Добрый день всем, кто сейчас в пути, дома, на работе или просто поймал нашу волну. У микрофона Тимур Бондишоев, и ближайшее время мы проведем вместе с хорошей музыкой, живыми историями и атмосферой, в которую хочется возвращаться. Не переключайтесь, впереди много красивых треков и правильного настроения. Мы начинаем. Коротко о погоде на сегодня. Переменная облачность 24 градуса в столице. Сегодня день, когда многое будет зависеть от настроя и внутреннего спокойствия. Не стоит торопить события. Сегодня удача приходит к тем, кто умеет слушать себя и замечать детали. Это хорошее время для общения, новых знакомств, творческих идей и небольших перемен в привычном ритме жизни. В работе возможны неожиданные предложения или интересные совпадения, а в личной сфере – теплые разговоры и моменты, которые напомнят о важном. Вечер лучше посвятить отдыху, музыке, прогулкам и людям, рядом с которыми легко быть собой. Главный совет дня – меньше сомнений, больше доверия к собственным ощущениям.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Событийный маршрут. С 25 по 28 мая в Душанбе проходит 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Мероприятие организовано правительством Таджикистана при поддержке ООН и других международных партнеров. О целях, тематике, программе и итогах водной конференции расскажет моя коллега Ирина Умарова.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех слушателей радиостанции «Садоэ Душанбе». Действительно, сегодня уже третий день в Душанбе проходит 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Основные цели форума – это не только обсудить ключевые вызовы в области управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, трансграничного сотрудничества, но и внедрение инноваций для устойчивого водоснабжения. Участники также рассмотрят достижения в реализации водных обязательств и выработают рекомендации для будущих действий. Давайте поговорим о некоторых темах, которые обсуждаются на конференции. Например, управление водными ресурсами с акцентом на лучшие практики интегрированного подхода. Здесь участники конференции говорят о том, как эффективнее использовать водные ресурсы с учетом не только экологических, но и экономических и социальных факторов. Вот еще одна из тем – влияние изменения климата на водную безопасность. Здесь речь идет об адаптации к новым условиям, включая изменение режима осадков, увеличение частоты экстремальных погодных явлений и повышение температуры. Трансграничное сотрудничество в управлении водными ресурсами – это еще одна важная тема конференции. Здесь говорят о совместном управлении водными системами в странах с общими реками и водоемами, а также об урегулировании водных споров, справедливое распределение ресурсов. Инновации в водном секторе – тоже важная тема водной конференции. Участники конференции обсуждают на этой сессии передовые технологии очистки воды, оптимизации водоснабжения в условиях растущего населения и, конечно же, изменения климата, цифровые системы мониторинга водных ресурсов, энергоэффективные методы очистки воды. Программа конференции включает не только пленарные сессии, тематические дискуссии, но и форумы по ключевым направлениям водного сотрудничества, культурные мероприятия, международную выставку инноваций в области мелиорации и очистки воды, а также специальные экскурсии, которые демонстрируют опыт Таджикистана в управлении гидроэнергетикой. Напомню, что водная конференция началась 25 мая. Она началась с регистрации участников и, конечно же, торжественного открытия, после чего прошла пленарная сессия высокого уровня. 26 мая состоялись сессии по управлению водными ресурсами, климатической безопасности, трансграничному сотрудничеству и инновациям в водном секторе. Сегодня, 27 мая, день посвящен многостороннему диалогу, презентации инновационных решений и партнерским мероприятиям. Завтра, 28 мая, завершается конференция подготовкой и принятием финальных документов, торжественная церемония закрытия и гала-обеда. Итоги конференции включают итоговую декларацию, резюме сопредседателей и официальный вклад в конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года. На этом у меня все. С вами была я, ведущая Ирина Умарова. Прощаюсь с вами. До следующего выхода в прямой эфир. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
0: Событийный маршрут.

0: Событийный маршрут. В Душанбе в эти дни проходит 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Подробнее об этом расскажет в своем сюжете моя коллега Малика Шарипова.
1: На церемонии открытия 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Вчера в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», которая проходит во дворце Кохи Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для людей», посвященная вопросам обеспечения устойчивого и справедливого доступа населения к услугам водоснабжения и санитарии в условиях кризисов, урбанизации и изменения социальных потребностей. В ходе тематической сессии участники рассмотрели вопросы обеспечения непрерывности услуг водоснабжения и санитарии в нестабильных, гуманитарных и пострадавших от кризиса регионах, а также механизмы развития устойчивых локальных систем водоснабжения с учетом принципов равенства, подотчетности и соблюдения прав человека. Тематическая сессия прошла в формате интерактивного диалога и включала две панельные дискуссии: «Доступ, достоинство и непрерывность», «Водоснабжение в нестабильных, гуманитарных и мобильных контекстах» и «Местное представление услуг, равенство в городской среде и финансирование водоснабжения для населения». В дискуссиях приняли участие представители международных организаций, финансовых институтов и гуманитарных структур, в том числе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции, Европейского банка реконструкции и развития, а также профильных агентств Организации Объединенных Наций. Следует отметить, что программа конференции включает более 20 тематических сессий, участие свыше 150 спикеров и более 2500 представителей государств, международных и региональных организаций, финансовых институтов, гражданского общества и научных кругов. Мероприятие освещает около 400 представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, ведущих мировых информационных агентств, телеканалов и печатных изданий. Одно из ключевых высказываний принадлежат президенту Таджикистана, лидеру нации Эмомали Рахмону. В 2005-2015 годах в рамках международного десятилетия действий «Вода для жизни» он заявил: «Наверное, никто не сможет отрицать, что вода в жизни человечества является самым драгоценным ресурсом, ибо вода – это сама жизнь, вода – это развитие, вода – это обеспеченное будущее для новых поколений». В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», которая проходит во дворце Кохи Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для людей», посвященная вопросам обеспечения устойчивого и справедливого доступа населения к услугам водоснабжения и санитарии в условиях кризисов, урбанизации и изменения социальных потребностей. В ходе тематической сессии участники рассмотрели вопросы обеспечения непрерывности услуг водоснабжения и санитарии в нестабильных, гуманитарных, пострадавших от кризиса в регионах, а также механизмы развития устойчивых локальных систем водоснабжения с учетом принципов равенства, подотчетности и соблюдения прав человека. Тематическая сессия прошла в формате интерактивного диалога и включала две панельные дискуссии: «Доступ, достоинство и непрерывность», «Водоснабжение в нестабильных, гуманитарных и мобильных контекстах» и «Местное предоставление услуг, равенство в городской сфере и финансирование водоснабжения для населения». Соорганизаторами сессии выступили Швейцария и Гана. Соруководителями мероприятия стали Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения WHO. Модератором выступил представитель Университета Северной Каролины Аарон Зальцберг.
2: Она есть повсюду. Она соприкасается с прошлым и готовит будущее. Она струится под полюсами и присутствует на больших высотах. Если есть что-то поистине загадочное на этой планете, так это вода. Лорен Эсли, американский антрополог, писатель.
3: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Переговорный план США по Ирану, включающий вопрос открытия Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе, пользуются широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами, заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом Рубио отметил, что работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать. Госсекретарь также добавил, что по ядерной программе предусмотрен реальный и существенный временной лимит для переговоров. Телеканал Fox News 24 мая сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%, хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана. В понедельник официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что, по мнению Тегерана, пока нельзя утверждать, что США и Иран близки к подписанию мирной договоренности. Он также сообщил, что в прорабатываемом США меморандуме есть пункт об остановке боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Дипломат подтвердил прежнюю позицию, что Тегеран в настоящий момент не обсуждает с Вашингтоном вопросы ядерной программы Ирана. В Анталии, по предварительной информации, 13 туристов, из которых семеро россияне, пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов, сообщают местные СМИ. Авария произошла около 5 утра в понедельник на трассе Белек-Кадрие. Туристический микроавтобус с россиянами столкнулся с другим микроавтобусом, двигавшимся навстречу. В нем находились туристы из Румынии. Причина аварии пока не установлена. В результате пострадали 13 туристов, 7 россиян и 6 граждан Румынии. На место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады. После оказания первой помощи парамедиками пострадавших туристов доставили в ближайшие больницы на машинах скорой помощи. Как пишут турецкие СМИ, состоянию их здоровья ничего не угрожает. Полиция начала расследование на месте аварии. Причина происшествия станет ясна после завершения технических экспертиз. В субботу в Анталии автобус с российскими туристами попал в ДТП в районе курорта Бельдиби в провинции Анталия. Пострадали 14 человек, двум из них потребовались операции. Китай начал масштабную кампанию по ужесточению контроля над трансграничными инвестициями, стремясь остановить отток капитала из страны. 8 регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая и Центробанк, в пятницу выпустили совместное заявление, в котором пообещали бороться с незаконной трансграничной торговлей акциями и пригрозили жесткими санкциями популярным брокерам. В заявлении отмечается, что компания нацелена на зарубежные фирмы и их местных партнеров, работающих без соответствующего разрешения. Под нее подпадают в частности такие платформы, как Futu Holdings, Tiger Brokers и Long Bridge Securities. Позднее Futu сообщила, что китайские регуляторы намерены взыскать с нее штраф в размере 271 миллиона долларов, а Upfintech Holding Ltd., владелец Tiger Brokers, проинформировал о штрафе в 308 миллионов юаней и планах конфискации у нее прибыли в 103 миллиона юаней, полученные, по мнению властей, незаконно. Анонсированные меры являются самой агрессивной попыткой Китая закрыть гражданам возможность для торговли зарубежными акциями, практике, которая официально запрещена в стране, где действуют жесткие ограничения на движение капитала с целью защиты национальной валюты, пишет Bloomberg. Китайские компании размещают акции в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге, а граждане страны инвестировали в них значительные суммы через брокерские платформы, отмечает агентство. Сильная динамика гонконгского фондового рынка привлекала все больше инвесторов из материкового Китая, которые незаконно открывали зарубежные счета для торговли на нем, что усиливало отток капитала и, вероятно, стало стимулом для властей пресечь подобную практику, отмечает партнер шанхайской юридической компании Джин Ченг Тонгда и New Law Firm Ален Ван. По оценкам CITIC Securities, компания китайских властей затрагивает активы в Гонконге на сумму 250 миллиардов гонконгских долларов. В заявлении регуляторов отмечается, что принимаемые меры призваны очистить рынок капитала и направить инвесторов к регулируемым каналам зарубежных инвестиций. Они дали брокерам 2 года на сворачивание незаконных операций. В это время клиентам будет разрешено только продавать уже имеющиеся активы и выводить средства, при этом новые инвестиции будут запрещены. Решение суда Международного финансового центра «Астана» о признании арбитражного решения по спору между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» не подлежит исполнению на территории Казахстана, поскольку дело не имеет юрисдикционной связи с республикой, заявил глава казахстанского Минюста Ерлан Сарсымбаев. В свою очередь, отметил он, конституционный закон о Международном финансовом центре «Астана» ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, связанных с судом МФЦА и переданных ему на рассмотрение по соглашению сторон. Сарсымбаев добавил, что судебный приказ вынесен в одностороннем порядке без участия ответчика. По словам главы Минюста, Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, согласно которой исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами государства исполнения. Ранее замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов в комментарии агентству «Интерфакс Казахстан» отмечал, что суд МФЦА, вынесший решение относительно судебного спора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», не является частью судебной системы Казахстана. Данный спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объемы приема передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах – Суджа и Сахрановка. В 2022 году «Нафтогаз» отказался от исполнения своих обязательств по пункту «Сахрановка» и потребовал передавать все объемы газа только через пункт «Суджа». «Газпром» отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через «Сахрановку». «Нафтогаз» полагал, что объемы газа подлежали перенаправлению через «Суджу», а факт неоказания услуг по пункту «Сахрановка» не освобождает «Газпром» от обязанности оплачивать их и подал иск в международный арбитраж. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 2024 года удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу» о запрете продолжать это разбирательство и назначил неустойку в размере исковой суммы. Иран пессимистично относится к обмену сообщениями США, который ведется при посредничестве Пакистана, сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отметил, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. Однако, даже если будет достигнуто предварительное соглашение, это не означает изменения мнения Ирана о США или уверенности в выполнении правительством США своих обязательств, добавил он. По его словам, у американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм. Даже если соглашение будет достигнуто, Тегеран будет следить за действиями Вашингтона на протяжении всего процесса после объявления о достижении соглашения. И если США нарушат свои обязательства на этом этапе, Иран сохранит рычаги для того, чтобы противостоять этому. Судно, перевозящее иракскую нефть в Китай, пересекло Персидский залив, сообщает в понедельник Bloomberg. По данным Bloomberg, танкер Eagle Verona перевозит около 2 миллионов баррелей иракской нефти в Китай и должен прибыть в китайский порт Нинбо 12 июня. Выход танкера последовал за отправлением газовоза Аль-Хамра.

0: числе говорится о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, каких в истории ФРГ еще не было. Такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. По словам Брауна, часть общества в Германии выступает против милитаризации. Согласно всем опросам, около 35% населения критически относятся к нынешнему курсу на вооружение. Эксперт отметил, что страх перед Россией является мощным инструментом современной немецкой политики, который нельзя недооценивать. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию и план развития вооруженных сил, в рамках которого Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году. В новой стратегии Россия официально определена как главная угроза для безопасности ФРГ и всего евроатлантического пространства. У одного из эвакуированных с круизного судна MV Hondius граждан Испании, находящегося на изоляции в госпитале в Мадриде, выявлен хантавирус, сообщает CNN со ссылкой на Минздрав страны. По данным ведомства, заболевший входит в группу из 14 испанцев, размещенных на карантине после возвращения судна. После подтверждения диагноза пациента перевели в блок высокого уровня изоляции, где он находится под специализированным наблюдением. Это второй подтвержденный случай среди граждан Испании, находившихся на Hondius. В министерстве подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не влияет на уровень риска для населения и не требует изменения текущих мер реагирования. Ранее власти нескольких стран начали масштабное эпидемиологическое расследование после того, как три пассажира судна скончались вскоре после его выхода из Аргентины в апреле. Часть туристов сошла на берег на острове Святой Елены, остальные на Канарских островах, откуда были отправлены в свои страны. Члены экипажа позже покинули судно в Нидерландах. По оценке специалистов, средний инкубационный период хантавируса составляет около 3 недель, но может достигать 6 недель, в связи с чем большинство стран наблюдают за пассажирами не менее 42 дней с момента их высадки. Эксперты допускают возможность передачи вируса от человека к человеку на борту судна. Хантавирус вызывает симптомы, схожие с гриппом, однако в тяжелых случаях может приводить к поражению сердца, легких и почек, развитию дыхательной недостаточности и летальному исходу. Международная хроника.
1: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Просто музыка на 102.2 FM. Dream Cave. Run with your heart. В эфире рубрика «Просто музыка». Время, когда можно ненадолго отвлечься от суеты, выдохнуть и просто насладиться красивым звучанием. Иногда музыка говорит гораздо больше, чем слова. Она создает настроение, возвращает воспоминания и помогает почувствовать то, что сложно объяснить. Именно такую атмосферу дарит сегодняшняя мелодия «Run with your heart» от проекта «Dream Cave». Это легкое, вдохновляющее и по-настоящему кинематографичное звучание, которое словно приглашает отпустить все тревоги и двигаться только вперед, навстречу своим мечтам и чувствам. Устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и ловите настроение вместе с нами. В эфире Dream Cave, Run With Your Heart.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
0: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. 26 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по десятилетию международных действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» принял министра энергетики и водных ресурсов Королевства Бахрейн Ясира Ибрагима ибн Хумайдона. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Таджикистаном и Бахрейном, а также международные и региональные темы, представляющие взаимный интерес. Большое внимание было уделено путям расширения политических связей и сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, развития современной инфраструктуры и укрепления взаимодействия по вопросам воды и климата. В связи с крайне уязвимой и сложной ситуацией в регионе Персидского залива, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что Таджикистан поддерживает продолжение политических и дипломатических усилий по мирному урегулированию данного кризиса с учетом интересов всех стран региона. Вторая часть 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» прошла под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. В ходе заседания были рассмотрены программа 4-й международной конференции высокого уровня, а также вопросы взаимосвязи итогов водной конференции Организации Объединенных Наций 2023 года с 4-й международной конференцией высокого уровня 2026 года. В этом контексте обсуждалась взаимосвязь водной конференции ООН 2023 года и Душанбинского водного процесса, в том числе обеспечение продолжения обсуждений водной конференции ООН 2023 года в рамках Душанбинского водного процесса на площадке 4-й международной конференции высокого уровня в Душанбе по десятилетию действий. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, проходившей во дворце Кохи-Сумон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для процветания», сообщает Ниат Хувар. Как отметили организаторы, тематическая сессия стала одним из ключевых этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и была посвящена вопросам комплексного управления водными ресурсами, укрепления водной безопасности, внедрение инновационных технологий и развитие устойчивой экономики водопользования. В ходе обсуждений подчеркивалось, что современные глобальные вызовы требуют перехода от политики минимизации рисков к формированию устойчивых моделей развития, основанных на эффективном использовании водных ресурсов, укреплении взаимосвязи между водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасностью. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», проходившей во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для сотрудничества», передает агентство Ховар. Сессия стала частью первого сегмента конференции десятилетия действий в области водных ресурсов в Душанбе. Переход от конференции ООН по водным ресурсам 2023 года к конференции ООН по водным ресурсам 2026 года в рамках интерактивного диалога «Вода для сотрудничества». Как было отмечено в ходе мероприятия, ключевой целью сессии стало обсуждение вопросов трансграничного и международного сотрудничества в области водных ресурсов, включая развитие бассейнового управления, укрепление институциональных механизмов взаимодействия и применение комплексных подходов к управлению поверхностными и подземными водами. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», проходившей во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода в многосторонних процессах», сообщает агентство Ховар. В ходе сессии участники обсудили вопросы укрепления глобального управления водными ресурсами, интеграции водной повестки в международные экологические процессы и дальнейшего продвижения цели устойчивого развития номер 6 после 2030 года. Было отмечено, что благодаря своему межсекторальному характеру ЦУР-6 сыграла важную роль в продвижении прав человека на чистую воду, санитарные условия и благоприятную окружающую среду. Шестого мая в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Асылзода встретился с федеральным министром по вопросам изменения климата и экологической координации Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом, сообщает агентство «Ховар». Премьер-министр Таджикистана прежде всего выразил признательность дружественному и братскому Пакистану за постоянную поддержку международных инициатив Таджикистана, особенно в сфере воды, климата и охраны окружающей среды. В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики, торговли, энергетики, транспорта и транзита, безопасности, науки и образования, а также охраны окружающей среды. Стороны подтвердили свою всестороннюю готовность к укреплению и дальнейшему расширению сотрудничества по указанным направлениям. Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Боуманом, в ходе которой были обсуждены вопросы углубления стратегического партнерства и эффективной реализации новой страновой стратегии банка, сообщает агентство Ховар. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам расширения объемов льготного финансирования и увеличения доли грантов в будущих проектных пакетах. Также в ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая цифровизацию социально-экономических сфер, внедрение кибербезопасности в энергетическом секторе, поддержку частного предпринимательства и развитие глубокой переработки местного сырья. Заседание Комитета секретарей Советов Безопасности Организации договора о коллективной безопасности состоялось 26 мая в Москве, сообщает агентство Ховар. В работе заседания принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ОДКБ, включая транснациональную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, а также риски, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий в деструктивных целях. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобака шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
7: Пардифен бебе ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен бебе ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дард ро раф карда, илтиҳобу таб ро нобуд месозад. Суспензияи пардифен бебе ва пардифен кидс ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
8: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش. ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارید شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
9: شما سوفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت می کند. شربت برمیسال سوفا را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گل را برطرف می کند. خودی آنه که سوفا نبود. خواهید که سوفا برطرف شود در حال به شما یاری می دهد برمیسال.

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня» – место, где запахи становятся историями, а флаконы хранят эмоции. Сегодня мы погрузимся в мир роскоши, провокации и безупречного стиля вместе с парфюмерным домом «Том Форд». Имя Том Форд давно стало символом современной элегантности. Дизайнер, который изменил индустрию моды, сумел сделать то же самое и в мире ароматов. Парфюмерная линия бренда появилась как продолжение философии самого Тома Форда. Аромат – это не просто аксессуар, это настроение, энергия и даже способ заявить о себе без слов. Каждый флакон словно отдельный персонаж – смелый, чувственный, харизматичный. Если говорить о самых известных композициях Тома Форда, невозможно не вспомнить легендарный «Black Orchid». Темный, насыщенный, загадочный, в нем звучат черная орхидея, специи, шоколадные аккорды и легкий дымный шлейф. Этот аромат часто называют вечерним нарядом в мире парфюмерии, а вот Lost Cherry – совсем другая история. Соблазнительная вишня, ликерные ноты и теплый миндаль создают аромат, который одновременно игривый и роскошный. Еще один фаворит – Tobacco Vanille. Настоящая атмосфера дорогого клуба. Табак, ваниль, сухофрукты и древесные акценты. А какой аромат лучше всего описывает вас сегодня? Свежий цитрус, глубокая древесная композиция или, может быть, сладкая гурманика? Пишите нам сообщения. Самые интересные комментарии мы обязательно прочитаем в следующем эфире. Парфюмерия Тома Форда часто звучит как кино. Она яркая, визуальная, эмоциональная. Не случайно многие называют эти ароматы парфюмерией с характером. Здесь редко встретишь что-то нейтральное. Эти композиции созданы для тех, кто любит внимание, ценит детали и не боится быть заметным. Сегодня мы говорили о мире ароматов Тома Форда, мире, где роскошь встречается с искусством. Попробуйте найти аромат, который станет вашим личным саундтреком этого лета или этого вечера. С вами была программа «Аромат дня». До встречи в эфире и пусть каждый ваш день звучит красиво. Аромат дня.

Изучаем английский легко. В эфире программа «Изучаем английский легко», и сегодня у нас особенный дуэт Рики Мартин и Мадонна с чувственной композицией «Be Careful». Эта песня – диалог двух людей, которые пытаются сохранить отношения, но боятся быть ранеными. И в ней много интересных фраз для изучения английского.

Начнем с главной строки припева «Be careful with my heart» – «Будь осторожен с моим сердцем». Здесь мы учим конструкцию «be careful with». Она означает «будь осторожен с чем-то». Примеры «be careful with your words» – «будь осторожен в своих словах». «Be careful with that glass» – «осторожнее со стаканом». Мадонна продолжает «you could break it» – «ты можешь его разбить». Грамматика «could» – это возможность или предупреждение. Фраза звучит мягко, не как обвинение, а как уязвимость.

Песни есть и английский, и испанский. Рики поет «Cuidado con mi corazón» – «Осторожно с моим сердцем». Это полное повторение англоязычной фразы, но более эмоциональное, как часто бывает в испанской лирике. Don't take my love for granted. Не принимай мою любовь как должное. Выражение take something for granted означает не ценить то, что есть. Считать само собой разумеющимся. Примеры. Don't take your friends for granted. We often take our health for granted.

Вот такая песня. Нежная, искренняя и очень полезная для изучения английского и испанского. С вами была программа «Изучаем английский легко». Берегите свои сердца. Be careful with each other's hearts. До встречи в эфире.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Переговорный план США по Ирану, включающий вопрос открытия Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе, пользуются широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами, заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом Рубио отметил, что работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать. Госсекретарь также добавил, что по ядерной программе предусмотрен реальный и существенный временной лимит для переговоров. Телеканал Fox News 24 мая сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%, хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана. В понедельник официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что, по мнению Тегерана, пока нельзя утверждать, что США и Иран близки к подписанию мирной договоренности. Он также сообщил, что в прорабатываемом США меморандуме есть пункт об остановке боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Дипломат подтвердил прежнюю позицию, что Тегеран в настоящий момент не обсуждает с Вашингтоном вопросы ядерной программы Ирана. В Анталии, по предварительной информации, 13 туристов, из которых семеро россияне, пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов, сообщают местные СМИ. Авария произошла около 5 утра в понедельник на трассе Белек-Кадрие. Туристический микроавтобус с россиянами столкнулся с другим микроавтобусом, двигавшимся навстречу. В нем находились туристы из Румынии. Причина аварии пока не установлена. В результате пострадали 13 туристов, 7 россиян и 6 граждан Румынии. На место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады. После оказания первой помощи парамедиками пострадавших туристов доставили в ближайшие больницы на машинах скорой помощи. Как пишут турецкие СМИ, состоянию их здоровья ничего не угрожает. Полиция начала расследование на месте аварии. Причина происшествия станет ясна после завершения технических экспертиз. В субботу в Анталии автобус с российскими туристами попал в ДТП в районе курорта Бельдиби в провинции Анталия. Пострадали 14 человек, двум из них потребовались операции. Китай начал масштабную кампанию по ужесточению контроля над трансграничными инвестициями, стремясь остановить отток капитала из страны. 8 регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая и Центробанк, в пятницу выпустили совместное заявление, в котором пообещали бороться с незаконной трансграничной торговлей акциями и пригрозили жесткими санкциями популярным брокерам. В заявлении отмечается, что компания нацелена на зарубежные фирмы и их местных партнеров, работающих без соответствующего разрешения. Под нее подпадают в частности такие платформы, как Futu Holdings, Tiger Brokers и Longbridge Securities. Позднее Futu сообщила, что китайские регуляторы намерены взыскать с нее штраф в размере 271 миллиона долларов, а UpFintech Holding Ltd., владелец Tiger Brokers, проинформировал о штрафе в 308 миллионов юаней и планах конфискации у нее прибыли в 103 миллиона юаней, полученные, по мнению властей, незаконно. Анонсированные меры являются самой агрессивной попыткой Китая закрыть гражданам возможности для торговли зарубежными акциями, практике, которая официально запрещена в стране, где действуют жесткие ограничения на движение капитала с целью защиты национальной валюты, пишет Bloomberg. Китайские компании размещают акции в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге, а граждане страны инвестировали в них значительные суммы через брокерские платформы, отмечает агентство. Сильная динамика гонконгского фондового рынка привлекала все больше инвесторов из материкового Китая, которые незаконно открывали зарубежные счета для торговли на нем, что усиливало отток капитала и, вероятно, стало стимулом для властей пресечь подобную практику, отмечает партнер шанхайской юридической компании Джин Ченг Тонгда и New Law Firm Ален Ван. По оценкам CITIC Securities, компания китайских властей затрагивает активы в Гонконге на сумму 250 миллиардов гонконгских долларов. В заявлении регуляторов отмечается, что принимаемые меры призваны очистить рынок капитала и направить инвесторов к регулируемым каналам зарубежных инвестиций. Они дали брокерам 2 года на сворачивание незаконных операций. В это время клиентам будет разрешено только продавать уже имеющиеся активы и выводить средства, при этом новые инвестиции будут запрещены. Решение суда Международного финансового центра «Астана» о признании арбитражного решения по спору между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» не подлежит исполнению на территории Казахстана, поскольку дело не имеет юрисдикционной связи с республикой, заявил глава казахстанского Минюста Ерлан Сарсымбаев. В свою очередь, отметил он, конституционный закон о Международном финансовом центре «Астана» ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, связанных с судом МФЦА и переданных ему на рассмотрение по соглашению сторон. Сарсымбаев добавил, что судебный приказ вынесен в одностороннем порядке, без участия ответчика. По словам главы Минюста, Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, согласно которой исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами государства исполнения. Ранее замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов в комментарии агентству «Интерфакс Казахстан» отмечал, что суд МФЦА, вынесший решение относительно судебного спора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», не является частью судебной системы Казахстана. Данный спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объемы приема передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах – Суджа и Сохрановка. В 2022 году «Нафтогаз» отказался от исполнения своих обязательств по пункту «Сохрановка» и потребовал передавать все объемы газа только через пункт «Суджа». «Газпром» отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через «Сохрановку». «Нафтогаз» полагал, что объемы газа подлежали перенаправлению через «Суджу», а факт неоказания услуг по пункту «Сохрановка» не освобождает «Газпром» от обязанности оплачивать их и подал иск в международный арбитраж. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 2024 года удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу» о запрете продолжать это разбирательство и назначил неустойку в размере исковой суммы. Иран пессимистично относится к обмену сообщениями США, который ведется при посредничестве Пакистана, сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отметил, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. Однако, даже если будет достигнуто предварительное соглашение, это не означает изменения мнения Ирана о США или уверенности в выполнении правительством США своих обязательств, добавил он. По его словам, у американцев очень плохо репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм. Даже если соглашение будет достигнуто, Тегеран будет следить за действиями Вашингтона на протяжении всего процесса после объявления о достижении соглашения. И если США нарушат свои обязательства на этом этапе, Иран сохранит рычаги для того, чтобы противостоять этому. Судно, перевозящее иракскую нефть в Китай, пересекло Персидский залив, сообщает в понедельник Bloomberg. По данным Bloomberg, танкер «Игл Верона» перевозит около 2 миллионов баррелей иракской нефти в Китай и должен прибыть в китайский порт Нинбо 12 июня. Выход танкера последовал за отправлением газовоза «Аль-Хамра», перевозящего первую партию сжиженного природного газа из Персидского залива в Индию, сообщает агентство. Всего, отмечает агентство, за предыдущие 24 часа через Ормузский пролив прошли 33 судна, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда после получения разрешения от военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Тем временем ВМС США, которые в середине апреля ввели собственную блокаду иранских портов, перенаправили 100 коммерческих судов за 6 недель блокады портов Ирана, сообщило Центральное командование США публикации в X в субботу. В настоящее время США и Иран готовят соглашение по урегулированию кризиса вокруг Ирана, в котором в том числе говорится о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, каких в истории ФРГ еще не было. Такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. По словам Брауна, часть общества в Германии выступает против милитаризации. Согласно всем опросам, около 35% населения критически относятся к нынешнему курсу на вооружение. Эксперт отметил, что страх перед Россией является мощным инструментом современной немецкой политики, который нельзя недооценивать. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию и план развития вооруженных сил, в рамках которого Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году. В новой стратегии Россия официально определена как главная угроза для безопасности ФРГ и всего евроатлантического пространства. У одного из эвакуированных с круизного судна MV Hondius граждан Испании, находящегося на изоляции в госпитале в Мадриде, выявлен хантавирус, сообщает CNN со ссылкой на Минздрав страны. По данным ведомства, заболевший входит в группу из 14 испанцев, размещенных на карантине после возвращения судна. После подтверждения диагноза пациента перевели в блок высокого уровня изоляции, где он находится под специализированным наблюдением. Это второй подтвержденный случай среди граждан Испании, находившихся на Hondius. В министерстве подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не влияет на уровень риска для населения и не требует изменения текущих мер реагирования. Ранее власти нескольких стран начали масштабное эпидемиологическое расследование после того, как три пассажира судна скончались вскоре после его выхода из Аргентины в апреле. Часть туристов сошла на берег на острове Святой Елены, остальные на Канарских островах, откуда были отправлены в свои страны. Члены экипажа позже покинули судно в Нидерландах. По оценке специалистов, средний инкубационный период хантавируса составляет около 3 недель, но может достигать 6 недель, в связи с чем большинство стран наблюдают за пассажирами не менее 42 дней с момента их высадки. Эксперты допускают возможность передачи вируса от человека к человеку на борту судна. Хантавирус вызывает симптомы, схожие с гриппом, однако в тяжелых случаях может приводить к поражению сердца, легких и почек, развитию дыхательной недостаточности и летальному исходу. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Ричард Осман «Смертельная удача». «Клуб убийств» по четвергам в этом году стал пенталогией и получил еще одну пятую часть. Элизабет, Рон, Ибрагим и Джойс снова соберутся, чтобы расследовать загадочное убийство. Несмотря на то, что за тот год, который прошел с последнего раскрытого дела, все четверо погрузились в свои проблемы и перестали заниматься расследованиями, оставить без внимания произошедшее они просто не могут. Дочь Джойс, Джоанна, наконец выходит замуж. С Элизабет знакомится шафер жениха.

Ник. Он хочет ее о чем-то попросить, но затем бесследно исчезает прямо накануне свадьбы. Конечно, члены клуба убийств по четвергам не могут оставить это просто так. Они вновь собираются в гостиной пансиона, чтобы расследовать это загадочное дело. Персиваль Эверетт – стирание. Главный герой – Телониус Монк Эллисон, афроамериканец, который работает преподавателем литературы и пишет романы. Постепенно он оказывается в кризисе. Его интеллектуальные произведения никому не нужны. Идеи для новых не приходят, а у матери прогрессирует болезнь Альцгеймера. Тогда от отчаяния он создает новый роман – чудовищную пародию на «Гетто», где намеренно сгущает краски, описывая наркотики, насилие и криминал. Эллисон рассылает его в редакции под псевдонимом беглого темнокожего преступника Стега Ли. Рукопись производит фурор. Издательства, которые не обращали внимания на его интеллектуальную прозу, выстраиваются в очередь за книгой настоящего черного голоса. Эллисона номинируют на престижную литературную премию. Кинокомпания выкупает права на экранизацию за несколько миллионов долларов. Но как изменится жизнь обычного учителя после такой популярности? «Стирание» следует природу творчества и отношения человека и искусства, а переводчик Василий Арканов сравнивает тексты Эверетта со шкатулкой с секретами. В ней слишком много потайных дверок, за которыми прячутся настоящие сокровища. Татьяна Замировская. Некоторые вещи уже произошли. Сборник рассказов вдохновлен идеей, когда самое страшное, что ты мог себе представить, уже произошло, можно, наконец, выдохнуть. Каждый текст основан на реальной истории или страхе самой писательницы. Если вы читали предыдущий сборник «Земля случайных чисел», то знаете, как автор умеет совмещать фантастическое допущение с темами памяти, речи, идентичности и родины. Замировская называет книгу своего рода отчетом за последние 5 лет. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: آیا درد به نزدیکان شما نراحتی ایجاد میکند؟ فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Сифль агар шават бемор, хаста бошаду афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зинхор. Хобака шават душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарону модарон, пардифен шават дармон.
6: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамеша гей розгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маас баруй кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двузда сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав, дард ро раф карда илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен китсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
7: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: Мобильный подход к креативным новостям.
1: Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
2: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Состоялся телефонный разговор президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона с президентом Исламской Республики Иран, уважаемым Масудом Пизишкионом. В начале беседы глава нашего государства и уважаемый Масуд Пизишкион обменялись теплыми поздравлениями по случаю наступления благословенного праздника Иди Курбон. Лидер нации пожелал президенту Исламской Республики Иран здоровья и успехов во всему дружественному и братскому народу Ирана, мира, спокойствия, дальнейшего прогресса и процветания. Стороны также обсудили состояние и перспективы таджикско-иранских отношений дружбы и многогранного сотрудничества. Президент Таджикистана особо подчеркнул сегодняшнюю позитивную динамику развития взаимоотношений двух стран, а также значение регулярного диалога на высшем уровне. Наряду с этим президенты провели обмен мнениями по отдельным вопросам региональной и международной повестки, в том числе по текущей ситуации в регионе Персидского залива. В этом контексте глава нашего государства с удовлетворением, отметив мирный переговорный процесс в этом направлении, выразил надежду на решение существующих в регионе проблем только политическими путями посредством конструктивного диалога. В ходе 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что в целях продвижения и укрепления водной дипломатии, а также объединения усилий мирового сообщества во имя устойчивого и безопасного будущего, учреждена международная премия президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Было подчеркнуто, что данная премия направлена на признание выдающегося вклада в развитие международного сотрудничества, научных исследований, устойчивой водной политики и продвижение эффективных решений глобальных водных проблем. Напомним, что 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 началась 25 мая в Душанбе и продлится до 28 мая. Конференция проводится по инициативе правительства Республики Таджикистан в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций и другими партнерами по развитию. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, которая проходит во дворце Кохи Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для людей», посвященная вопросам обеспечения устойчивого и справедливого доступа населения к услугам водоснабжения и санитарии в условиях кризисов, урбанизации и изменения социальных потребностей. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе тематической сессии участники рассмотрели вопросы обеспечения непрерывности услуг водоснабжения и санитарии в нестабильных, гуманитарных и пострадавших от кризисов регионах, а также механизмы развития устойчивых локальных систем водоснабжения с учетом принципов равенства, подотчетности и соблюдения прав человека. Было отмечено, что особое внимание уделялось поддержанию доступа населению к жизненно важным услугам в чрезвычайных ситуациях, укреплению взаимодействия между гуманитарной помощью и долгосрочными программами развития, а также вопросам финансирования, институциональной устойчивости и расширения возможностей местных органов власти. Тематическая сессия прошла в формате интерактивного диалога и включала две панельные дискуссии. Доступ, достоинство и непрерывность водоснабжения в нестабильных, гуманитарных и мобильных контекстах и местное предоставление услуг, равенство в городской среде и финансирование водоснабжения для населения. Соорганизаторами сессии выступили Швейцария и Гана. Соруководителями мероприятия стали Детский фонд организации Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, прошедшей во дворце Кохи Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия на тему «Вода для планеты», сообщает Ниат Ховар. Тематическая сессия была посвящена вопросам устойчивого направления водными ресурсами по всей гидрологической системе, от ледников и горных истоков до рек, водно-болотных угодий, подземных вод и морских экосистем. В ходе обсуждения участники отметили, что изменение климата, деградация окружающей среды, сокращение ледников, ухудшение качества воды и рост социально-экономической нагрузки создают серьезные риски для глобальной водной безопасности и устойчивости экосистем. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, проходившей во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода в многосторонних процессах», сообщает агентство «Ховар». В ходе сессии участники обсудили вопросы укрепления глобального управления водными ресурсами, интеграции водной повестки, международные экологические процессы и дальнейшего продвижения цели устойчивого развития номер 6 после 2030. Года. Было отмечено, что благодаря своему межсекторальному характеру ЦУР-6 сыграла важную роль в продвижении прав человека на чистую воду, санитарные условия и благоприятную окружающую среду. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня «Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028» премьер-министр Республики Таджикистан Кохирасул Зода встретился с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, исполнительным секретарем ЭСКАТО госпожой Армидой Салсях Алишахбаной, сообщает Ниат Ховар. В начале беседы премьер-министр Республики Таджикистан Кохирасул Зода высоко оценил роль Организации Объединенных Наций и ее экономической и социального органа ЭСКАТО в развитии государств-членов организации. В этой связи была выражена удовлетворенность уровнем сотрудничества со всеми структурами ООН. 26 мая в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 премьер-министр Республики Таджикистан Кохирасул Зода встретился с премьер-министром Республики Бурунди Нестором Нтахонтюе, сообщает агентство «Ховар». Было отмечено, что между Таджикистаном и Бурунди существуют хорошие предпосылки для сотрудничества, использование которых будет взаимовыгодным для обеих сторон. В частности, была подчеркнута важность расширения торгово-экономических связей и создания совместной межправительственной комиссии Таджикистана и Бурунди по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Министр финансов Республики Таджикистан Файзидин Кахорзода 25 мая встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Боуманом. Как сообщает Ниат Ховар, стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления сотрудничества в сферах устойчивого развития, инфраструктуры, энергетики, управления государственными финансами и повышения уровня благосостояния населения. В завершении встречи собеседники выразили готовность к дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества и реализации приоритетных социально-экономических проектов. В Таджикистане весенний призыв новобранцев вооруженной силы выполнен на 100%. С началом весеннего призыва граждан на военную службу первыми в республике план по призыву уже в первый день выполнили города и районы Горно-Бадахшанской автономной области. Наряду с другими городами и районами страны, город Душанбе, а также города и районы Хатлунской области также одними из первых полностью выполнили установленный план. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: سیفل اگر شود بیمار خسته باشد و افگار اشک چشمش شش قطار بازی نکند زینهار خوابکش شود دشوار تب کند ناگه بسیار پدران و مادران پردیفن شود درمان
8: پردیفن بیبی و پردیفن کیدز جوز ای همیشه گی روزگار مادران سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز محض برای کودکانی از دو ماه تا دو ساله و از این بالا تا 12 ساله است پردیفن بیبی و پردیفن کیدز فوران و بی خوف درد رو رفع کرده التهاب و تب رو نابود میسازد سوسپنزیه پردیفن بیبی و پردیفن کیدز رو از داروخانه ها دسترس کنید احتمال محدودیت استفاده دارد قبلا با دکتر مصلحت کنید
9: آیا درد به نزدیکان شما ناراحتی ایجاد میکند فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبک میسازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
10: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند شربتی برامیسول سولفا را رفع نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند خودی آنه که سولفا نبود خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول

Группа Cranberries Ode to My Family – песня, в которой столько тепла, воспоминаний, той самой искренности, по которой иногда скучаешь в шуме больших городов и быстрых дней. И именно с таким настроением мы начинаем этот эфир. Добрый день всем, кто сейчас в пути, дома, на работе или просто поймал нашу волну. У микрофона Тимур Бондишоев, и ближайшее время мы проведем вместе с хорошей музыкой, живыми историями и атмосферой, в которую хочется возвращаться. Не переключайтесь, впереди много красивых треков и правильного настроения. Мы начинаем. Коротко о погоде на сегодня. Переменная облачность 24 градуса в столице. Сегодня день, когда многое будет зависеть от настроя и внутреннего спокойствия. Не стоит торопить события. Сегодня удача приходит к тем, кто умеет слушать себя и замечать детали. Это хорошее время для общения, новых знакомств, творческих идей и небольших перемен в привычном ритме жизни. В работе возможны неожиданные предложения или интересные совпадения, а в личной сфере – теплые разговоры и моменты, которые напомнят о важном. Вечер лучше посвятить отдыху, музыке, прогулкам и людям, рядом с которыми легко быть собой. Главный совет дня – меньше сомнений, больше доверия к собственным ощущениям.

0: года, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: Событийный маршрут. С 25 по 28 мая в Душанбе проходит 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Мероприятие организовано правительством Таджикистана при поддержке ООН и других международных партнеров. О целях, тематике, программе и итогах водной конференции расскажет моя коллега Ирина Умарова.
1: Приветствую тебя, Тимур, и всех слушателей радиостанции «Садо и Душанбе». Действительно, сегодня уже третий день в Душанбе проходит 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития». Основные цели форума – это не только обсудить ключевые вызовы в области управления водными ресурсами, адаптации к изменению климата, трансграничного сотрудничества, но и внедрение инноваций для устойчивого водоснабжения. Участники также рассмотрят достижения в реализации водных обязательств и выработают рекомендации для будущих действий. Давайте поговорим о некоторых темах, которые обсуждаются на конференции. Например, управление водными ресурсами с акцентом на лучшие практики интегрированного подхода. Здесь участники конференции говорят о том, как эффективнее использовать водные ресурсы с учетом не только экологических, но и экономических и социальных факторов. Вот еще одна из тем – влияние изменения климата на водную безопасность. Здесь речь идет об адаптации к новым условиям, включая изменение режима осадков, увеличение частоты экстремальных погодных явлений и повышение температуры. Трансграничное сотрудничество в управлении водными ресурсами – это еще одна важная тема конференции. Здесь говорят о совместном управлении водными системами в странах с общими реками и водоемами, а также об урегулировании водных споров, справедливое распределение ресурсов. Инновации в водном секторе – тоже важная тема водной конференции. Участники конференции обсуждают на этой сессии передовые технологии очистки воды, оптимизации водоснабжения в условиях растущего населения и, конечно же, изменения климата, цифровые системы мониторинга водных ресурсов, энергоэффективные методы очистки воды. Программа конференции включает не только пленарные сессии, тематические дискуссии, но и форумы по ключевым направлениям водного сотрудничества, культурные мероприятия, международную выставку инноваций в области мелиорации и очистки воды, а также специальные экскурсии, которые демонстрируют опыт Таджикистана в управлении гидроэнергетикой. Напомню, что водная конференция началась 25 мая. Она началась с регистрации участников и, конечно же, торжественного открытия, после чего прошла пленарная сессия высокого уровня. 26 мая состоялись сессии по управлению водными ресурсами, климатической безопасности, трансграничному сотрудничеству и инновациям в водном секторе. Сегодня, 27 мая, день посвящен многостороннему диалогу, презентации инновационных решений и партнерским мероприятиям. Завтра, 28 мая, завершается конференция подготовкой и принятием финальных документов, торжественная церемония закрытия и гала-обеда. Итоги конференции включают итоговую декларацию, резюме сопредседателей и официальный вклад в конференцию ООН по водным ресурсам 2026 года. На этом у меня все. С вами была я, ведущая Ирина Умарова. Прощаюсь с вами. До следующего выхода в прямой эфир. Оставайтесь с нами на волне 102.2 FM.
0: Событийный маршрут.

0: Событийный маршрут. В Душанбе в эти дни проходит 4-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028». Подробнее об этом расскажет в своем сюжете моя коллега Малика Шарипова.
1: На церемонии открытия 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» принял участие и выступил президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон. Вчера в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», которая проходит во дворце Кохи Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для людей», посвященная вопросам обеспечения устойчивого и справедливого доступа населения к услугам водоснабжения и санитарии в условиях кризисов, урбанизации и изменения социальных потребностей. В ходе тематической сессии участники рассмотрели вопросы обеспечения непрерывности услуг водоснабжения и санитарии в нестабильных, гуманитарных и пострадавших от кризиса регионах, а также механизмы развития устойчивых локальных систем водоснабжения с учетом принципов равенства, подотчетности и соблюдения прав человека. Тематическая сессия прошла в формате интерактивного диалога и включала две панельные дискуссии: «Доступ, достоинство и непрерывность», «Водоснабжение в нестабильных, гуманитарных и мобильных контекстах» и «Местное представление услуг, равенство в городской среде и финансирование водоснабжения для населения». В дискуссиях приняли участие представители международных организаций, финансовых институтов и гуманитарных структур, в том числе Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Международная организация по миграции, Европейского банка реконструкции и развития, а также профильных агентств Организации Объединенных Наций. Следует отметить, что программа конференции включает более 20 тематических сессий, участие свыше 150 спикеров и более 2500 представителей государств, международных и региональных организаций, финансовых институтов, гражданского общества и научных кругов. Мероприятие освещает около 400 представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, в том числе более 100 иностранных журналистов, ведущих мировых информационных агентств, телеканалов и печатных изданий. Одно из ключевых высказываний принадлежат президенту Таджикистана, лидеру нации Эмомали Рахмону. В 2005-2015 годах в рамках международного десятилетия действий «Вода для жизни» он заявил: «Наверное, никто не сможет отрицать, что вода в жизни человечества является самым драгоценным ресурсом, ибо вода – это сама жизнь, вода – это развитие, вода – это обеспеченное будущее для новых поколений». В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», которая проходит во дворце Кохи Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для людей», посвященная вопросам обеспечения устойчивого и справедливого доступа населения к услугам водоснабжения и санитарии в условиях кризисов, урбанизации и изменения социальных потребностей. В ходе тематической сессии участники рассмотрели вопросы обеспечения непрерывности услуг водоснабжения и санитарии в нестабильных, гуманитарных, пострадавших от кризисов регионах, а также механизмы развития устойчивых локальных систем водоснабжения с учетом принципов равенства, подотчетности и соблюдения прав человека. Тематическая сессия прошла в формате интерактивного диалога и включала две панельные дискуссии: «Доступ, достоинство и непрерывность», «Водоснабжение в нестабильных, гуманитарных и мобильных контекстах» и «Местное предоставление услуг, равенство в городской сфере и финансирование водоснабжения для населения». Соорганизаторами сессии выступили Швейцария и Гана. Соруководителями мероприятия стали Детский фонд Организации Объединенных Наций ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения WHO. Модератором выступил представитель Университета Северной Каролины Аарон Зальцберг.
2: Она есть повсюду. Она соприкасается с прошлым и готовит будущее. Она струится под полюсами и присутствует на больших высотах. Если есть что-то поистине загадочное на этой планете, так это вода. Лорен Эсли, американский антрополог, писатель.
3: Событийный маршрут.

0: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
1: Международная хроника. Переговорный план США по Ирану, включающий вопрос открытия Ормузского пролива и дальнейшие переговоры по ядерной программе, пользуются широкой поддержкой в странах Персидского залива и за его пределами, заявил госсекретарь США Марко Рубио. При этом Рубио отметил, что работа над возможной сделкой продолжается, а задержку с объявлением результатов не стоит переоценивать. Госсекретарь также добавил, что по ядерной программе предусмотрен реальный и существенный временной лимит для переговоров. Телеканал Fox News 24 мая сообщал, что рамочное соглашение США и Ирана готово на 95%, хотя переговорщики все еще спорят по поводу формулировок, касающихся Ормузского пролива и запаса ядерных материалов Тегерана. В понедельник официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что, по мнению Тегерана, пока нельзя утверждать, что США и Иран близки к подписанию мирной договоренности. Он также сообщил, что в прорабатываемом США меморандуме есть пункт об остановке боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Дипломат подтвердил прежнюю позицию, что Тегеран в настоящий момент не обсуждает с Вашингтоном вопросы ядерной программы Ирана. В Анталии, по предварительной информации, 13 туристов, из которых семеро россияне, пострадали в результате столкновения двух микроавтобусов, сообщают местные СМИ. Авария произошла около 5 утра в понедельник на трассе Беле-Кадрие. Туристический микроавтобус с россиянами столкнулся с другим микроавтобусом, двигавшимся навстречу. В нем находились туристы из Румынии. Причина аварии пока не установлена. В результате пострадали 13 туристов, 7 россиян и 6 граждан Румынии. На место происшествия были направлены многочисленные медицинские и полицейские бригады. После оказания первой помощи парамедиками пострадавших туристов доставили в ближайшие больницы на машинах скорой помощи. Как пишут турецкие СМИ, состоянию их здоровья ничего не угрожает. Полиция начала расследование на месте аварии. Причина происшествия станет ясна после завершения технических экспертиз. В субботу в Анталии автобус с российскими туристами попал в ДТП в районе курорта Бельдиби в провинции Анталия. Пострадали 14 человек, двум из них потребовались операции. Китай начал масштабную кампанию по ужесточению контроля над трансграничными инвестициями, стремясь остановить отток капитала из страны. 8 регуляторов, включая Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг Китая и Центробанк, в пятницу выпустили совместное заявление, в котором пообещали бороться с незаконной трансграничной торговлей акциями и пригрозили жесткими санкциями популярным брокерам. В заявлении отмечается, что кампания нацелена на зарубежные фирмы и их местных партнеров, работающих без соответствующего разрешения. Под нее подпадают в частности такие платформы, как Futu Holdings, Tiger Brokers и Long Bridge Securities. Позднее Futu сообщила, что китайские регуляторы намерены взыскать с нее штраф в размере 271 миллиона долларов, а UpFintech Holding Ltd., владелец Tiger Brokers, проинформировал о штрафе в 308 миллионов юаней и планах конфискации у нее прибыли в 103 миллиона юаней, полученные, по мнению властей, незаконно. Анонсированные меры являются самой агрессивной попыткой Китая закрыть гражданам возможности для торговли зарубежными акциями, практике, которая официально запрещена в стране, где действуют жесткие ограничения на движение капитала с целью защиты национальной валюты, пишет Bloomberg. Китайские компании размещают акции в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге, а граждане страны инвестировали в них значительные суммы через брокерские платформы, отмечает агентство. Сильная динамика гонконгского фондового рынка привлекала все больше инвесторов из материкового Китая, которые незаконно открывали зарубежные счета для торговли на нем, что усиливало отток капитала и, вероятно, стало стимулом для властей пресечь подобную практику, отмечает партнер шанхайской юридической компании Джин Ченг Тонгда и New Law Firm Ален Ван. По оценкам CITIC Securities, компания китайских властей затрагивает активы в Гонконге на сумму 250 миллиардов гонконгских долларов. В заявлении регуляторов отмечается, что принимаемые меры призваны очистить рынок капитала и направить инвесторов к регулируемым каналам зарубежных инвестиций. Они дали брокерам 2 года на сворачивание незаконных операций. В это время клиентам будет разрешено только продавать уже имеющиеся активы и выводить средства, при этом новые инвестиции будут запрещены. Решение суда Международного финансового центра «Астана» о признании арбитражного решения по спору между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» не подлежит исполнению на территории Казахстана, поскольку дело не имеет юрисдикционной связи с республикой, заявил глава казахстанского Минюста Ерлан Сарсымбаев. В свою очередь, отметил он, конституционный закон о Международном финансовом центре «Астана» ограничивает юрисдикцию суда МФЦА конкретными категориями споров, связанных с судом МФЦА и переданных ему на рассмотрение по соглашению сторон. Сарсымбаев добавил, что судебный приказ вынесен в одностороннем порядке без участия ответчика. По словам главы Минюста, Казахстан является участником Нью-Йоркской конвенции 1958 года, согласно которой исполнение иностранных арбитражных решений осуществляется в соответствии с процессуальными нормами государства исполнения. Ранее замминистра юстиции Казахстана Даниэль Ваисов в комментарии агентству «Интерфакс Казахстан» отмечал, что суд МФЦА, вынесший решение относительно судебного спора между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», не является частью судебной системы Казахстана. Данный спор касается транзитного контракта 2019 года, в котором определены схема и объемы приема передачи газа на границе России и Украины на двух пунктах – Суджа и Сахрановка. В 2022 году «Нафтогаз» отказался от исполнения своих обязательств по пункту «Сахрановка» и потребовал передавать все объемы газа только через пункт «Суджа». «Газпром» отказался выполнить такое требование и перестал оплачивать невыполненные услуги по транспортировке газа через «Сахрановку». «Нафтогаз» полагал, что объемы газа подлежали перенаправлению через «Суджу», а факт неоказания услуг по пункту «Сахрановка» не освобождает «Газпром» от обязанности оплачивать их и подал иск в международный арбитраж. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе 2024 года удовлетворил иск «Газпрома» к «Нафтогазу» о запрете продолжать это разбирательство и назначил неустойку в размере исковой суммы. Иран пессимистично относится к обмену сообщениями США, который ведется при посредничестве Пакистана, сообщает иранское агентство ТАСНИМ со ссылкой на информированный источник. Собеседник агентства отметил, что окончательное соглашение пока не достигнуто. Дискуссии по некоторым пунктам продолжаются. Однако, даже если будет достигнуто предварительное соглашение, это не означает изменения мнения Ирана о США или уверенности в выполнении правительством США своих обязательств, добавил он. По его словам, у американцев очень плохая репутация на переговорах, и это лишь усиливает пессимизм. Даже если соглашение будет достигнуто, Тегеран будет следить за действиями Вашингтона на протяжении всего процесса после объявления о достижении соглашения. И если США нарушат свои обязательства на этом этапе, Иран сохранит рычаги для того, чтобы противостоять этому. Судно, перевозящее иракскую нефть в Китай, пересекло Персидский залив, сообщает в понедельник Bloomberg. По данным Bloomberg, танкер «Игл Верона» перевозит около 2 миллионов баррелей иракской нефти в Китай и должен прибыть в китайский порт Нинбо 12 июня. Выход танкера последовал за отправлением газовоза «Аль-Хамра», перевозящего первую партию сжиженного природного газа из Персидского залива в Индию, сообщает агентство. Всего, отмечает агентство, за предыдущие 24 часа через Ормузский пролив прошли 33 судна, включая нефтяные танкеры, контейнеровозы и другие коммерческие суда после получения разрешения от военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Тем временем ВМС США, которые в середине апреля ввели собственную блокаду иранских портов, перенаправили 100 коммерческих судов за 6 недель блокады портов Ирана, сообщило Центральное командование США публикации в X в субботу. В настоящее время США и Иран готовят соглашение по урегулированию кризиса вокруг Ирана, в котором в том числе говорится о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Германия проводит тотальную милитаризацию на всех уровнях и в масштабах, каких в истории ФРГ еще не было, такое мнение озвучил РИА Новости эксперт, бывший сопредседатель Международного бюро мира Райнер Браун. По словам Брауна, часть общества в Германии выступает против милитаризации. Согласно всем опросам, около 35% населения критически относятся к нынешнему курсу на вооружение. Эксперт отметил, что страх перед Россией является мощным инструментом современной немецкой политики, который нельзя недооценивать. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус представил первую в истории ФРГ самостоятельную военную стратегию и план развития вооруженных сил, в рамках которого Германия планирует развернуть самую мощную конвенциональную армию в Европе к 2039 году. В новой стратегии Россия официально определена как главная угроза для безопасности ФРГ и всего евроатлантического пространства. У одного из эвакуированных с круизного судна MV Hondius граждан Испании, находящегося на изоляции в госпитале в Мадриде, выявлен хантавирус, сообщает CNN со ссылкой на Минздрав страны. По данным ведомства, заболевший входит в группу из 14 испанцев, размещенных на карантине после возвращения судна. После подтверждения диагноза пациента перевели в блок высокого уровня изоляции, где он находится под специализированным наблюдением. Это второй подтвержденный случай среди граждан Испании, находившихся на Hondius. В министерстве подчеркнули, что случай выявлен внутри действующей системы контроля, поэтому он не влияет на уровень риска для населения и не требует изменения текущих мер реагирования. Ранее власти нескольких стран начали масштабное эпидемиологическое расследование после того, как три пассажира судна скончались вскоре после его выхода из Аргентины в апреле. Часть туристов сошла на берег на острове Святой Елены, остальные на Канарских островах, откуда были отправлены в свои страны. Члены экипажа позже покинули судно в Нидерландах. По оценке специалистов, средний инкубационный период хантавируса составляет около 3 недель, но может достигать 6 недель, в связи с чем большинство стран наблюдают за пассажирами не менее 42 дней с момента их высадки. Эксперты допускают возможность передачи вируса от человека к человеку на борту судна. Хантавирус вызывает симптомы, схожие с гриппом, однако в тяжелых случаях может приводить к поражению сердца, легких и почек, развитию дыхательной недостаточности и летальному исходу. Международная хроника.
0: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

Век моих усталых коснись, тихий сон даря. Заплутавшись птицей, вернись в стужу января.

0: новый.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг.

В эфире рубрика «Просто музыка». Время, когда можно ненадолго отвлечься от суеты, выдохнуть и просто насладиться красивым звучанием. Иногда музыка говорит гораздо больше, чем слова. Она создает настроение, возвращает воспоминания и помогает почувствовать то, что сложно объяснить. Именно такую атмосферу дарит сегодняшняя мелодия «Run with your heart» от проекта «Dream Cave». Это легкое, вдохновляющее и по-настоящему кинематографичное звучание, которое словно приглашает отпустить все тревоги и двигаться только вперед, навстречу своим мечтам и чувствам. Устраивайтесь поудобнее, делайте звук чуть громче и ловите настроение вместе с нами. В эфире Dream Cave, Run With Your Heart.

0: Просто музыка на 102.2 FM.
1: Мобильный подход к креативным новостям. Информационная служба 102.2 FM. Садуи Душанбе.
0: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. 26 мая президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по десятилетию международных действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» принял министра энергетики и водных ресурсов Королевства Бахрейн Ясира Ибрагима ибн Хумайдона. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Таджикистаном и Бахрейном, а также международные и региональные темы, представляющие взаимный интерес. Большое внимание было уделено путям расширения политических связей и сотрудничества в сферах экономики и торговли, инвестиций, туризма, развития современной инфраструктуры и укрепления взаимодействия по вопросам воды и климата. В связи с крайне уязвимой и сложной ситуацией в регионе Персидского залива, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, заявил, что Таджикистан поддерживает продолжение политических и дипломатических усилий по мирному урегулированию данного кризиса с учетом интересов всех стран региона. Вторая часть 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028» прошла под председательством премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода. В ходе заседания были рассмотрены программа 4-й международной конференции высокого уровня, а также вопросы взаимосвязи итогов водной конференции Организации Объединенных Наций 2023 года с 4-й международной конференцией высокого уровня 2026 года. В этом контексте обсуждалась взаимосвязь водной конференции ООН 2023 года и Душанбинского водного процесса, в том числе обеспечение продолжения обсуждений водной конференции ООН 2023 года в рамках Душанбинского водного процесса на площадке 4-й международной конференции высокого уровня в Душанбе по десятилетию действий. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028, проходившей во дворце Кохи-Сумон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для процветания», сообщает Ниат Хувар. Как отметили организаторы, тематическая сессия стала одним из ключевых этапов подготовки конференции ООН по водным ресурсам 2026 года и была посвящена вопросам комплексного управления водными ресурсами, укрепления водной безопасности, внедрение инновационных технологий и развитие устойчивой экономики водопользования. В ходе обсуждений подчеркивалось, что современные глобальные вызовы требуют перехода от политики минимизации рисков к формированию устойчивых моделей развития, основанных на эффективном использовании водных ресурсов, укреплении взаимосвязи между водной, энергетической, продовольственной и экологической безопасностью. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», проходившей во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода для сотрудничества», передает агентство Ховар. Сессия стала частью первого сегмента конференции десятилетия действий в области водных ресурсов в Душанбе. Переход от конференции ООН по водным ресурсам 2023 года к конференции ООН по водным ресурсам 2026 года в рамках интерактивного диалога «Вода для сотрудничества». Как было отмечено в ходе мероприятия, ключевой целью сессии стало обсуждение вопросов трансграничного и международного сотрудничества в области водных ресурсов, включая развитие бассейнового управления, укрепление институциональных механизмов взаимодействия и применение комплексных подходов к управлению поверхностными и подземными водами. В рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028», проходившей во дворце Кохи-Сомон в Душанбе, состоялась тематическая сессия «Вода в многосторонних процессах», сообщает агентство Ховар. В ходе сессии участники обсудили вопросы укрепления глобального управления водными ресурсами, интеграции водной повестки в международные экологические процессы и дальнейшего продвижения цели устойчивого развития номер 6 после 2030 года. Было отмечено, что благодаря своему межсекторальному характеру ЦУР-6 сыграла важную роль в продвижении прав человека на чистую воду, санитарные условия и благоприятную окружающую среду. Шестого мая в рамках 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Асылзода встретился с федеральным министром по вопросам изменения климата и экологической координации Исламской Республики Пакистан Мусадиком Масудом Маликом, сообщает агентство «Ховар». Премьер-министр Таджикистана прежде всего выразил признательность дружественному и братскому Пакистану за постоянную поддержку международных инициатив Таджикистана, особенно в сфере воды, климата и охраны окружающей среды. В ходе беседы были рассмотрены вопросы развития сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики, торговли, энергетики, транспорта и транзита, безопасности, науки и образования, а также охраны окружающей среды. Стороны подтвердили свою всестороннюю готовность к укреплению и дальнейшему расширению сотрудничества по указанным направлениям. Первый заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Хоким Холикзода провел встречу с первым вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Марком Боуманом, в ходе которой были обсуждены вопросы углубления стратегического партнерства и эффективной реализации новой страновой стратегии банка, сообщает агентство Ховар. В ходе встречи стороны уделили особое внимание вопросам расширения объемов льготного финансирования и увеличения доли грантов в будущих проектных пакетах. Также в ходе беседы были рассмотрены приоритетные направления сотрудничества, включая цифровизацию социально-экономических сфер, внедрение кибербезопасности в энергетическом секторе, поддержку частного предпринимательства и развитие глубокой переработки местного сырья. Заседание Комитета секретарей Советов Безопасности Организации договора о коллективной безопасности состоялось 26 мая в Москве, сообщает агентство Ховар. В работе заседания принял участие секретарь Совета Безопасности Республики Таджикистан Юсуф Рахмон. В ходе мероприятия участники обсудили актуальные вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности на пространстве ОДКБ, включая транснациональную организованную преступность, незаконный оборот наркотиков, терроризм, экстремизм, а также риски, связанные с использованием информационно-коммуникационных технологий в деструктивных целях. Это были главные новости к этому часу.
1: Вашу информацию вы можете отправлять на электронную почту sadopress@gmail.com или по телефону 227-74-77. Мы готовы к сотрудничеству.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
6: Сифль агар шават бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш катор, бо зина кунат зинхор. Хобака шават душвор, тап кунат ногах бисьор. Падарон у модарон, пардифен шават дармон.
7: Пардифен беби ва пардифен китс, джуз и хамеша гей рузгори модарон. Суспензия пардифен беби ва пардифен китс, маас барой кудакони аз ду моха, то ду сола ва азим боло, то двузда сола аст. Пардифен беби ва пардифен китс, фавран ва бихав, Дардро Рафгарда, Ильтихобут Табро, Нобут Месозад, Суспензия Пардифен Беби ва Пардифен Китсро, Аздору Хонао, Дастраскунит, Ихтимоли Махдудьяти Истифода Дорад, Каблан, Будухтур Маслихаткунит.
8: Ойо Дард Баназикони Шумо Нурохати Эйджот Мекунат. Фавран гамхори хеш. Малхами пердифен активро истифода баред. Формулаи малхами пуртасир зуд ба буфтоговорид шуда, дардро сабук месозад. Азизони шумо бо ин малхам дубора аз зиндаги лаззат мебаранд. Гамхори шумо ин малхами пердифен актив.
9: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسال.

саломат дня. В эфире программа «Аромат дня» – место, где запахи становятся историями, а флаконы хранят эмоции. Сегодня мы погрузимся в мир роскоши, провокаций и безупречного стиля вместе с парфюмерным домом «Том Форд». Имя Том Форд давно стало символом современной элегантности. Дизайнер, который изменил индустрию моды, сумел сделать то же самое и в мире ароматов. Парфюмерная линия бренда появилась как продолжение философии самого Тома Форда. Аромат – это не просто аксессуар. Это настроение, энергия и даже способ заявить о себе без слов. Каждый флакон словно отдельный персонаж. Смелый, чувственный, харизматичный. Если говорить о самых известных композициях Тома Форда, невозможно не вспомнить легендарный «Black Orchid». Темный, насыщенный, загадочный. В нем звучат черная орхидея, специи, шоколадные аккорды и легкий дымный шлейф. Этот аромат часто называют вечерним нарядом в мире парфюмерии. А вот Lost Cherry – совсем другая история. Соблазнительная вишня, ликерные ноты и теплый миндаль создают аромат, который одновременно игривый и роскошный. Еще один фаворит – Tobacco Vanille. Настоящая атмосфера дорогого клуба. Табак, ваниль, сухофрукты и древесные акценты. А какой аромат лучше всего описывает вас сегодня? Свежий цитрус, глубокая древесная композиция или, может быть, сладкая гурманика? Пишите нам сообщения. Самые интересные комментарии мы обязательно прочитаем в следующем эфире. Парфюмерия Тома Форда часто звучит как кино. Она яркая, визуальная, эмоциональная. Не случайно многие называют эти ароматы парфюмерией с характером. Здесь редко встретишь что-то нейтральное. Эти композиции созданы для тех, кто любит внимание, ценит детали и не боится быть заметным. Сегодня мы говорили о мире ароматов Тома Форда, мире, где роскошь встречается с искусством. Попробуйте найти аромат, который станет вашим личным саундтреком этого лета или этого вечера. С вами была программа «Аромат дня». До встречи в эфире, и пусть каждый ваш день звучит красиво. Аромат дня.

чем-то. Примеры. Be careful with your words. Будь осторожен в своих словах. Be careful with that glass. Осторожнее со стаканом. Мадонна продолжает. You could break it. Ты можешь его разбить. Грамматика. Could – это возможность или предупреждение. Фраза звучит мягко, не как обвинение, а как уязвимость.

Песни есть и английский, и испанский. Рики поет «Cuidado con mi corazón» – «Осторожно с моим сердцем». Это полное повторение англоязычной фразы, но более эмоциональное, как часто бывает в испанской лирике. Don't take my love for granted. Не принимай мою любовь как должное. Выражение take something for granted означает не ценить то, что есть. Считать само собой разумеющимся. Примеры. Don't take your friends for granted. We often take our health for granted.

Вот такая песня. Нежная, искренняя и очень полезная для изучения английского и испанского. С вами была программа «Изучаем английский легко». Берегите свои сердца. Be careful with each other's hearts. До встречи в эфире.

Книжная полка. Вы слушаете рубрику «Книжная полка» – место, где слова оживают, а истории находят своих читателей. Сегодня я расскажу о нескольких книжных новинках, которые уже появились на прилавках и могут стать вашими спутниками в весенних вечерах. Ричард Осман «Смертельная удача». «Клуб убийств» по четвергам в этом году стал пенталогией и получил еще одну пятую часть. Элизабет, Рон, Ибрагим и Джойс снова соберутся, чтобы расследовать загадочное убийство. Несмотря на то, что за тот год, который прошел с последнего раскрытого дела, все четверо погрузились в свои проблемы и перестали заниматься расследованиями, оставить без внимания произошедшее они просто не могут. Дочь Джойс, Джоанна, наконец выходит замуж. С Элизабет знакомится шафер жениха Ник. Он хочет ее о чем-то попросить, но затем бесследно исчезает прямо накануне свадьбы. Конечно, члены клуба убийств по четвергам не могут оставить это просто так. Они вновь собираются в гостиной пансиона, чтобы расследовать это загадочное дело. Персиваль Эверетт «Стирание». Главный герой – Телониус Монк Эллисон, афроамериканец, который работает преподавателем литературы и пишет романы. Постепенно он оказывается в кризисе. Его интеллектуальные произведения никому не нужны. Идеи для новых не приходят, а у матери прогрессирует болезнь Альцгеймера. Тогда от отчаяния он создает новый роман – чудовищную пародию на «Гетто», где намеренно сгущает краски, описывая наркотики, насилие и криминал. Эллисон рассылает его в редакции под псевдонимом беглого темнокожего преступника Стега Ли. Рукопись производит фурор. Издательства, которые не обращали внимания на его интеллектуальную прозу, выстраиваются в очередь за книгой настоящего черного голоса. Эллисона номинируют на престижную литературную премию. Кинокомпания выкупает права на экранизацию за несколько миллионов долларов. Но как изменится жизнь обычного учителя после такой популярности? «Стирание» исследует природу творчества и отношения человека и искусства, а переводчик Василий Арканов сравнивает тексты Эверетта со шкатулкой с секретами. В ней слишком много потайных дверок, за которыми прячутся настоящие сокровища.

выпуска называет книгу своего рода отчетом за последние 5 лет. Такой была сегодняшняя книжная полка. Читайте, открывайте новые имена, и пусть каждая книга станет для вас окном в другой мир. До встречи в следующем выпуске, и пусть ваша неделя будет наполнена хорошими историями. Книжная полка.

0: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
3: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Паёни андеша.
5: Таври тилло додем зимни баргузори конференции 4-ми байналмилали сати балан оид ба дастулай байналмилали амал о барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз намуданд ки бо мақсади пешбур ва тақвияти дипломатияи об ва муттаҳид кардани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои ояндаи устувор ва бехатар ҷоизаи байналмилали президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар соҳаи об таъсис додем. Дар робита ба ин иқдомоти сарвари давлат таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои Убайдулло Убайдуллоев, коршиноси Академияи миллии илмҳои кишвар.
6: Институти омӯзиши пирияхов ва кросфери Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон соли гузашта бо гирифтани намунаи ях аз қабати кросфери Ҷумҳурии Тоҷикистон ба институти Япония ва як қисмати намунаи ях, мағзаи ях ки барои омӯхтани иқлими гузаштаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шуда буд, ба музеи байналмилалии Антарктида бурда расонида шуд. Ин ҳам боиси ва бо пешниҳоди ҷаноби олӣ ки аз мутахассисони соҳа талаб карданд омӯзиши пирияхов ва кросфери Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ба сатҳи байналмилалӣ омӯхта шавад. Ва бубинед ки аз тарафи ҷаноби олӣ як ҷоизаи оид ба омӯзиши захираҳои об ва инчунин корҳои таҳқиқотӣ дар соҳаи обу энергетика аз тарафи ҷаноби олӣ таъсис дода шуд ва ин ҳам бошад боиси хушҳолӣ ва боиси дастгирии мутахассисони ҷавон дар ин самт мебошад. Албатта ин як омиле мешавад ки боиси ҳавасмандгардонии олимони он дар соҳаи обу иқлим мегардад.
7: Гузориши муфассал.
5: Имрӯз дар муассисаи давлати кӯхи Сомон дар ҳошияи конференси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи асосии пленарӣ таҳти унвони натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал барои об баргузор гардид. گزارش همکارمون شرافالدین کریموف از رفت این همایش.
8: در کل جلسه معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده، وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین، معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی، همچنین نمایندگان کشورها، سازمانهای بین المللی، نهادهای مالیوی و کارشناسانی ساحه ذخیره های آب اشتراک نمودند. در وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین ضمن برآمد خود گفت:
9: Letta for Sustainable Development 2018-2028. I would like to express sincere appreciation to UN Water, our international partners, and all participants for joining us in Dushanbe, a city that has increasingly become a global platform for water dialogue, cooperation and action.
8: زمین جلسه تاکید کرد که دستورهای بین‌المللی عمل برای آب در تحکیم همکاری‌های بین‌المللی، حفظ ذخیره آب و پیشبرد اهداف رشد استوار نقش مؤثر گذاشته است. همزمان مسائل تغییرابی اقلیم، کاهش ذخیره‌های آب، آبشویی پریاخوف و تامین اهالی با آب تازه نوشاکی از موضوع‌های محوری بررسی ارزیابی شدند. در ادامه نماینده سازمان ملل متحد مراتر تروف ایلوا کرد:
10: یا не первый раз в Таджикистане, я по Центральной Азии работаю уже почти 30 лет. В Таджикистане первый раз был 12 лет назад по линии ОБСЕ. И хочу сказать, что вот впервые я вижу что-то очень новое и что-то, которое отражает трансформацию роль Таджикистана в этом регионе и также в процессах сотрудничества в области воды на международном уровне.
8: Маврид Базикли Хосаски дар джаласа ойд ба натижаҳои муҳими даҳсолаи амал барои об. Иштирокдорони джаласа аз кишварҳои Ангола, Белорус, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Индонезия, Нидерландия, Шойгари Арабистони Саудӣ иштирок ва суханронӣ намуда, норасоии оби тозаро яке аз масъалаҳои муҳими глобалӣ арзёбӣ карда ба тақвияти ҳамкориҳои муштарак барои ҳалли ин масъала تأکید کردند. شرافالدین کریموف، صدای دوشنبه.
11: صدای دوشنبه است. فراغت و راحت و استراحت همه اینجاست. با صدا هم صدا باش.